0: она состоит из многих частей. Кроме него.
1: Je dois être dans une connexion unie avec eux.
0: Должна быть моя основная молитва.
1: Et s'il n'y a rien hormis lui?
0: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?
2: Творите все желания, то
0: как меняется наша молитва?
1: Рав, comment est-ce que la prière change?
0: Нашего состояния скрытия.
1: De notre état de

0: удовлетворить их все желания, то
1: как меняется наша разрыв. Молитва?
2: Раф, comment est-ce que la prière change?

0: Урок номер пять.
1: Leçon numéro.
0: Сядем поудобнее. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на Это просьба.
2: Ça, c'est l'action qui nous complète.
0: Это хисарон, что называется. Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей.
2: Si je considère mes amis.
0: Так, при каких условиях я могу просить у Творца? Молитва вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление. Кроме него.
2: Je dois être dans une connexion unie avec eux.
0: Должна быть моя основная молитва.
2: Et s'il n'y a rien hormis.
0: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать
3: творить все желания? То
0: как меняется наша разрыв. Молитва?
2: Рав, кому?

0: то не меняется.
1: Как я должен вдохновлять группу на общую? Кто за то, чтобы продолжать семинар? А кто за то, чтобы задавать вопросы?
2: Я d'accord pour que nous continuions le workshop.